0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продлен срок добровольной подачи заявок на службу гособороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земисардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника 12 октября в Рижском зоопарке начнется зимний сезон. Изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Служба госбезопасности сотрудничает с британскими службами в связи с задержанием граждан Латвии на авиабазе. Далее об этом и других событиях более подробно. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-Шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-Шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.